Также в сентябре, но далекого 76-го года народ впервые пересекся с этой историей Смоки, услышал ее. Впервые это случилось Midnight, полночь. Подробности не знаю, вполне возможно, конечно, но в целом нам такие подробности сейчас особо и не нужны. В отличие от проверенных хитов и далее на Retro FM, с ними на горизонте Lionel Richie, команда «Старый приятель». Столица 3 часа 19 минут.

0: судьбе не раз шепнем.
1: Судьбе не раз шепнем.
0: Судьбе шепнем.
2: В прошлом году или ранее новостные сайты шептались, что выйдет новая версия «Трех мушкетеров». Женская версия. Всех мушкетеров Д'Артаньяна должны были исполнить женщины. Французы вроде хотели выпустить фильм с названием «Все за одну». Случилось это или нет, не знаю, какова судьба этой картины, но точно знаю, кто впереди на Ретро-ФМ. Это «Роксет». Столица 3 часа 35 минут.

Бывает, конечно, не хватает нежности, а вот праздничных событий, как обычно, полным-полно. Поводов что-нибудь отметить, выпавших на 12 сентября. Точно немало, один из них — это день семейного общения. Порадуйте своих близких, что ли, общением. Ну а здесь на Retro FM встречайте скорого музыкального появления Адриана Челентано. В столице 3 часа 48 минут. Всем практически доброго утра.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: не просто «Мям, мама мия» или «Ничего себе» вызывает подобные эмоции. Достижение некоторых в то время, когда бывает сложно донести, что ли, пакеты из магазина до дома. Это та еще тяжесть. Стронгмен, мексиканец Рауль Флорес сейчас установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 511 килограмм. Мопфов на чемпионате в Великобритании. Это почти 27 баклажек воды по 19 литров. Ну, это так, для сравнения. Давайте, что ли, сверим время. Точно не сложно, не так тяжело сделать. В столице 4 часа 20, практически одна минута. На Ретро-ФМ на подходе дубы колдуны и корона.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

Ticket to the Moon или билет на Луну. Наверное, крайне редкий способ, конечно, побыть в тишине в одиночестве. Нам сейчас подобное не подходит. Не настолько, наверное, интроверты. Продолжаем музыкально и не только отдыхать вместе. Retro FM, это Albano, Romina Power, студио на ближайшей столице. 4 часа 35 минут.

Ретро FM, Blue System. Первая работа, с которой ребята заявили о себе из-за нее и за этих новичков. Даже распались Modern Talking. Услышали прямых конкурентов, подумали, не потянут. Ну нет, конечно. Дитер Болен с напарником разругались. И Дитер сделал упор на свой новый музыкальный проект на Blue System. Мы с вами до финала этого часа сделаем упор на Ретро FM, на творчество Хулио Иглесиаса и Юрия Антонова. Другими словами, скоро их услышим. В столице без 10:05.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Как есть выражение «быть, а не казаться» в этой истории Демиса Русоса, которая переводится как «притворимся», все наоборот. Хотя в некоторых моментах притворяться все же бывает на пользу. Ну или, например, не испортит отдых, когда мы делаем вид, что не слышим нежелательный звонок. Хитрим, конечно, по необходимости. Ну а музыкально далее ждем и слушаем на Retro FM Ким Уайлд и команда Любе. В столице 5 часов 21 минута.
1: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда

Как-то попадалась мысль, что какое же облегчение, когда какие-то шмяк-шмяк, шорохи, непонятные странные звуки в квартире. Это всего лишь привидение, а не тот факт, что что-то сломалось, и на это нужно будет заработать и затем потратиться, чтобы это отремонтировать. Какая-то правда в этом есть. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Грейс Джонс и Дженнифер Пейдж.

0: Может, пока и не слышно. Упорно слово «пока». Но Рики и Поври, можно сказать, просигналили, что уже готовы выступить на Ретро-ФМ до очередной часовой границы. Точно сделают. Слышим. В столице 5 часов 49 минут. Движемся вперед. В целом продолжаем отдыхать.
1: Реклама.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!

0: В этом году Мадж улыбает своих поклонников больше обычного. Новый альбом, новые коллаборации, живые выступления. Прям старая добрая Мадонна вернулась. В хорошем смысле слова, конечно. Слово за слово. Вот уже 20 минут седьмого в столице. На Retro FM скоро отметится Spice Girls.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Retro FM.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
5: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: всю жизнь болен, но вмешательство специалистов в его случае не нужно, не требуется. Питер Болин, один из Modern Talking, наверное, уж давно устал от подобных шутей, от русскоязычного сообщества. Не скучно. Продвигаемся с вами далее. Отдыхаем. В столице 6 часов 35 минут на Retro FM. Скоро услышим Пупо и Владимира Преснякова.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
7: Radio Hub. 12+.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.
3: Retro FM.

в некоторых случаях говорится, это еще «Цветочки». Хоть в этом году байопик о Майкле стал самым кассовым фильмом в истории байопиков, готовится продолжение. Возможно, новые рекорды, новые такие нехилые цифры, суммы, все в этом духе. Ну а сейчас, если хочется что-то посчитать, давайте посчитаем мгновение до музыкального появления Юрия Антонова на Ретро FM. Он впереди в столице 6 часов 49 минут.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

0: ну, что началось? Сейчас попалось предупреждение, что укус божьей коровки может быть опасен. А эти умилительные насекомые, оказывается, могут сделать кусь. Честно, не знал. Специалисты говорят, видимых повреждений не будет, но ощутится некое покалывание или щипок. Несерьезный зверь выходит. Но аллергию может вызвать. Насморк, крапивница, возможно, и так далее. Возможно, это предупреждение проплачено самими коровками, чтобы их лишний раз не трогали, не беспокоили, не посылали за хлебом. Куда-то. Ладно, если прям серьезно, в столице 7 часов 20 минут. На Retro.fm скоро услышим Silent Circle и команду «Русский размер».
1: Реклама. Шоу, где характер решает все.
2: Вставай, вставай!
1: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
2: Да!
1: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17.00 для лиц старше 16 лет.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Вечеринка Retro FM.
5: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
7: За 4 моря, за 4 солнца.
5: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: середины, практически до конца 70-х, Дитер Болин из Modern Talking держал под контролем карьерные успехи ее. Сиси Кейдж писал для нее песни, следил, чтобы двигалась она только в верном направлении. Примерно 4 года продолжалось их успешное сотрудничество, и это один из примеров, на смену которым уже приближаются Альфа-Вилли. Здесь на ЖТРПМ, в столице 7 часов 35 минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

За минувшую ночь столько много всего приснилось. Сейчас расскажу. Сочиняю, конечно, ходу. Пора уже идти отсыпаться. Ровно 8 по Москве. Встречайте на Ретро-ФМ Андрея Мариева. Будет это через 11 минут. За эти минуты точно успеем услышаться с Бананарамой. Все, всем отличной субботы, отличного отдыха. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем пока-пока.

0: ужасы какие-то с утра пораньше рассказывает, впрочем, весьма музыкально Наталья Ветлицкая. Да уж, действительно, вот такая совершенно болезненная фантастическая влюбленность, которая не в радость, она наверняка каждому известна. В своей жизни такое, наверное, через каждый проходил. Доброго утра всем, меня зовут Андрей Мареев. Давайте полистаем гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня 12 сентября, суббота. День будет наполнен желанием общаться и договариваться, но есть риск неверно истолковать намерения окружающих. Овны, ваш партнер сейчас может особенно ждать вашей заботы. Тельцы, не откладывайте скучные дела, выполните их сегодня, чтобы освободить голову и время. Близнецы, отличный день для встреч с близкими, спокойных разговоров и занятий, которые приносят эстетическое удовольствие. Раки, не принимайте важных решений на основе слухов, первых впечатлений или эмоциональных порывов. Львы, помните, умение слушать и слышать других очень ценно. Девы, сегодня важно быть максимально честным и постараться не попадать в ловушки самообмана или чужих иллюзий. Весы, порадуйте себя чем-нибудь, вам нужны силы. Скорпионы, проведите этот день в уютной обстановке, без планов и обязательств. Просто отдохните. Стрельцы, отличный день для встреч с друзьями, они поднимут настроение и подарят новые впечатления. Козероги, в цели дня включайте не только личные интересы, но и что-то важное для ваших близких. Водолеи, сегодня вы легко сможете усвоить новую информацию, используйте этот момент для обучения или саморазвития. Рыбы, не стоит доверять чужим обещаниям, особенно если речь идет о финансовых вопросах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: И пусть все победы и достижения этого субботнего дня, который у нас маячит впереди, друзья, будут без этого признака, призвука и привкуса легкой грусти, который так явно слышится в песне «Абба» на Ретро FM в 8 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброго утра, отличного настроения и любимой музыки впереди. Скоро Жанна Рождественская и Кайли Миноук на Ретро FM. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа Beatles? Подробности уже сегодня, в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро FM. Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
6: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
7: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
2: Политическая информация.
8: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Вот это порой бывает очень актуальный, я бы даже сказал, животрепещущий вопрос, что сказать. Ну, в данной ситуации, друзья, я знаю, что сказать. 8:30 в столице, и Марат Бекметов расскажет о новостях, подоспевших к этому часу. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Россияне открыли уже 87 тысяч кошельков в цифровых рублях. Такие данные привела глава Центробанка Эльвира Набиуллина, подвела итоги массового запуска новой валюты за первые несколько дней. Она сообщила, что пользователи уже провели больше 50 тысяч различных операций с цифровым рублем. Набиуллина также признала, что на этапе запуска сервиса некоторые пользователи сталкивались с точечными техническими проблемами, однако все трудности оперативно устранялись специалистами. МВД России предложил освободить автовладельцев в новых регионах от таможенных пошлин и утиль сбора. Проект опубликован на портале нормативных актов. На льготы смогут рассчитывать автовладельцы, чьи транспортные средства были зарегистрированы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не позднее 31 декабря 2025. Сейчас документ проходит общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Белый дом подтвердил приглашение России в США на министерскую встречу G20 по энергетике. Она пройдет в Хьюстоне с 14 по 16 сентября. Как сообщил представитель Белого дома, приглашение российской страны укладывается в рамки председательства США в G20 в текущем году. Финалом совещания по линии Большой Двадцатки в США станет встреча на высшем уровне, которая состоится в декабре во Флориде. Кто будет представлять Россию на ней, пока неизвестно. В Москве временно закрыто движение по Садовому кольцу. Это связано с проведением московского осеннего велофестиваля, а также велогонок «Россия и Москва». Под ограничение попадут также ряд улиц в центре и на западе столицы, в частности улицы Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, Воробьевское шоссе и Бережковская набережная. Для поездок в районы временных ограничений Дептранс рекомендует использовать метро. Ватор заявили о росте спроса на туры в Японию этой осенью. Россияне стали бронировать путевки в среднем на 25-30% чаще, чем год назад. Причина – желание путешественников увидеть сезон красных листьев. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что стоимость тура без перелета при двухместном размещении составляет 135-160 тысяч рублей по программе Light и 350-400 тысяч за максимально насыщенный маршрут. В конце выпуска курса валют. На выходные понедельник доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. На этом у меня пока все.

0: 8:35 в столице Pet Shop Boys на Retro FM. Доброго утра всем, друзья, всем, кто только что проснулся, всем, кто уже давным-давно открыл глаза и уже успел переделать какие-нибудь утренние необходимые дела. Пусть у вас день складывается так, как вы представляете себе прекрасный субботний день, наполненный не только вашими делами, но и вашей любимой музыкой. Совсем скоро дуэт Roxette, Михаил Боярский и Deep Purple на Retro FM.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Реклама.
4: Пятый канал представляет. Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Сегодня в 12:00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.
15: Ретро FM.

в машине, даже и не заведенные, сейчас ночами всяко теплее, чем на улице, поэтому если выпало заночевать в транспортном средстве, ну, доброго утра вам и здесь, друзья. Duet Rock Set на Retro FM, 8 часов почти 50 минут. Совсем скоро услышим дуэт Modern Talking, ансамбль «Синяя птица». И впереди вас ждет еще большее количество ваших любимых песен в исполнении ваших любимых артистов. Будьте рядом!

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Все только начинается, друзья, потому что время утреннее, и вся суббота, а вслед за ней и воскресенье, как на ладони, то есть впереди. Ансамбль «Самоцветы» на Retro FM, 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев, от души рад вас поприветствовать и пожелать вам доброго утра.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 12 сентября, суббота, день будет наполнен желанием общаться и договариваться, но есть риск неверно истолковать намерения окружающих. Будьте осторожны. Овны. Ваш партнер сейчас может особенно ждать вашей заботы. Тельцы. Не откладывайте скучные дела, выполните их сегодня, чтобы освободить и голову, и время. Близнецы. Отличный день для встреч с близкими, спокойных разговоров и занятий, которые приносят эстетическое удовольствие. Раки. Не принимайте важных решений на основе слухов, первых впечатлений или эмоциональных порывов. Львы. Помните, умение слушать и слышать других очень ценно. Девы. Сегодня важно быть максимально честным и постараться не попадать в ловушки самообмана или чужих иллюзий. Весы. Порадуйте себя чем-нибудь. Вам нужны силы. Скорпионы. Проведите этот день в уютной обстановке, без планов и обязательств. Просто отдохните. Да-да, такое тоже бывает. Стрельцы. Отличный день для встреч с друзьями. Они поднимут настроение и подарят новые впечатления. Козероги. В цене дня включите не только личные интересы, но и что-то важное для ваших близких. Водолеи. Сегодня вы легко сможете усвоить новую информацию. Используйте этот момент для обучения или саморазвития. Рыбы. Не стоит доверять чужим обещаниям, особенно если речь идет о деньгах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Ну вот какой же сэр после такой фразы, что я-то вот, мол, могу всю ночь, а вы, если устали, отдохните. Кто же решится сказать: «Да, я устал, я отдохну»? Нет, будет точно так же танцевать всю ночь человек, а потом на утро будет очень сильно себя корить за необдуманность этого поступка. Дуэт «Баккара» на Retro FM, 9 часов почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброго утра, друзья. Надеюсь, ваше утро начинается по-доброму. И если вчера было что-то, от чего можно было устать, ваш организм в достаточной степени быстро восстанавливается. И уже сегодня вечерком, может быть, тоже сможет. Совсем скоро услышим Криса Айзека и группу «Секрет» на Retro FM, а еще будут новости.
1: Retro FM, Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: Политическая информация.
13: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
14: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
15: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Если кто-то вдруг ошибочно воспринял эту песню Криса Айзека как сигнал к тому, что можно дальше продолжать валяться, нет, друзья, отставить. Подъем никто не отменял. 9:30 в столице уже. Итак, 9:30, время новостей. Марат Бекметов расскажет, что интересного к этому моменту произошло. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Банк России не рассматривает возможность повышения цели по инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, текущее значение курса рубля очень близко к ожиданиям предприятий, что снижает масштаб переноса его изменений в цены. Накануне, напомню, Центробанк сохранил ключевую ставку в 14% годовых. На пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Набиуллина добавила, что сохранение ставки поспособствует сдерживанию роста внутреннего спроса. МВД России объявила в розыск экс-министра связи Николая Никифорова по делу о финансовой пирамиде. Карточка с его данными появилась в базе розыска ведомства. Бывший чиновник стал фигурантом уголовного дела об организации крупной пирамиды «Финика». По версии следствия, Никифоров был одним из ключевых организаторов мошеннической схемы. Ранее экс-министру инкриминировали соучастие в хищении денежных средств вкладчиков на 5 миллиардов рублей. Потерпевшими по делу стали больше 8 тысяч человек. Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему, которая сможет выявлять почти 30 видов респираторных вирусов. Как рассказала глава ведомства Анна Попова, специалисты работают над тем, чтобы новые тесты могли одновременно выявлять не только вирусы, но и бактерии. Кроме того, разрабатываются тесты, которые выдают результат уже через час. Попова отметила, что России важно иметь средства диагностики опасных и очень опасных инфекций, поэтому ведомство ведет постоянный мониторинг эпид-ситуации в разных странах мира. В Москве запретили работу таксистов «Зазывал». Вступил в силу приказ, который запрещает водителям предлагать услуги перевозки в аэропортах, на ЖД и автовокзалах. Как заявили в пресс-службе Дептранса, ведомство поддерживает предложение Мосгордумы о запрете таких таксистов. Там добавили, что исключение составляют специально оборудованные для таких услуг стоянки автомобилей. В департаменте транспорта напомнили, что в столице сейчас работает более 14 тысяч перевозчиков и 64 агрегатора такси. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября Дня народного единства, которое в этом году выпадает на среду. Праздничный выходной разделит трудовую неделю на две части по два дня. При этом в предпраздничный вторник 3 ноября рабочий день будет сокращен на час. Еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет в конце года с 28 по 30 декабря. Уже 31 начнутся новогодние каникулы. В этот раз они продлятся 11 дней. Ну а в следующем году россиян ждут 7 укороченных рабочих недель, 5 из них 4-дневных и 2 3-дневных, а также одна увеличенная 6-дневная рабочая неделя. Конец выпуска. Курсы валют на выходные: понедельник — доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 80.

0: А между тем, друзья, программа выходного дня становится все насыщеннее и, как говорится, перестает быть томным. Этот день, только-только начинаясь, напомню, что программа «Ю» выходит, как вы наверняка уже запомнили, по субботам с 13 до 14. В ней Юрий Гурьянов не только рассказывает музыкальные истории и ставит для вас известные хиты, но и делится малоизвестными фактами из жизни легендарных артистов и уникальными, редко исполняемыми записями ваших любимых певцов, коллективов. И сегодня героем программы «Ю» станет Джо Кокер. Так что дождитесь, получите массу удовольствия.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Реклама.
4: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Сегодня в 12.00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: В эфире новости.
12: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
13: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Политическая информация.
16: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: 9 часов почти 50 минут. Столица — это Bad Boys Blue. Продолжают наше субботнее утро фортепианным концертом, ну, с примесью, разумеется, танцевального настроения. А почему? А потому что по-другому не умеют. Потому что такова их природная суть, как говорится. Делать настроение лучше, буквально создавать его с нуля. Всем-всем-всем доброго утра, друзья. Это Retro FM.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Весар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Масел Весар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: С точки зрения того, кто плачет, плакать это очень серьезно, друзья. Так что тут диалектика на марше. Леонид Агутин на Ретро FM 10.07. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, 12 сентября, суббота на календаре, день будет наполнен желанием общаться и договариваться, но есть риск неверно истолковать намерения окружающих, будьте внимательнее, пожалуйста, друзья. Овны, ваш партнер сейчас может особенно ждать вашей заботы. Тельцы, не откладывайте скучные дела, выполните их сегодня, чтобы освободить и голову, и ваше время. Близнецы. Отличный день для встреч с близкими, спокойных разговоров и занятий, которые приносят эстетическое удовольствие. Раки. Не принимайте важных решений на основе слухов, первых впечатлений или эмоциональных порывов. Львы. Помните, умение слушать и слышать других очень ценно. Девы. Сегодня важно быть максимально честным и постараться не попадать в ловушки самообмана или чужих иллюзий. Весы. Порадуйте себя чем-нибудь. Вам нужны силы. Скорпионы. Проведите этот день в уютной обстановке, без планов и обязательств. Просто отдохните. Вы не забыли, как это делается? Стрельцы. Отличный день для встреч с друзьями. Они поднимут настроение и подарят новые впечатления. Козероги. В цели дня включайте не только личные интересы, но и что-то важное для ваших близких. Водолеи. Сегодня вы легко сможете усвоить новую информацию. Рыбы. Не стоит доверять чужим обещаниям, особенно если речь идет о деньгах.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Это плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Знаете ли, увлекательнейшее занятие посреди дождя искать человека, особенно если он не очень-то хочет, чтобы его нашли. Павел Смеян, песни из фильма «Мэри Поппинс. До свидания» на Ретро-ФМ, 10 часов и 20 минут. Доброго всем утра, друзья. Желаю хорошей погоды и хороших людей рядом. Скоро Фрэнсис Гойя «Альказар».
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
4: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21:00.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 600 156 837.
6: Сердечно-сосудистые заболевания лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования. 8 800 555 3 13-20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнако.промо.ру.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
12: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
13: Битва поколений, пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
14: Политическая информация.
15: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90.
16: 12+.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Ретро-ФМ.

0: «О чем звенит, поет гитара» Фрэнсиса Гои на ретро-ФМ в 10 часов и почти 30 минут, а? А о том, друзья, что Марат Бекметов уже готов рассказать, что интересного к этому моменту в мире произошло. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Федеральная налоговая служба с 21 сентября начнет рассылать россиянам уведомления о налогах за прошлый год. Как пишет РБК, уплатить земельные, транспортные, имущественные, а также налоги на доход нужно до 1 декабря. Уточняется, что уведомления в первую очередь будут поступать в электронном виде, в личный кабинет налогоплательщика на сайте и в приложении налоговой, а также на госуслугах. Бумажные письма сохранятся только для тех, кто не пользуется данными сервисами. Цены в России одновременно снижаются и растут. Летний урожай резко удешевил овощи и вытянул общую статистику в дефляцию. При этом бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжают дорожать. Как пишет «Известия», инфляция в России приобрела эффект китайской шкатулки. За одним показателем скрывается множество противоречивых процессов. При этом, по оценкам опрошенных аналитиков, наступившей осенью этот тренд развернется. А вьетнамская авиакомпания впервые запустит рейсы из Москвы на Фукуок. Сан Фукуок Airways начнет выполнять полеты 17 ноября из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. В расписании на курортный остров запланированы 6 рейсов в неделю. Путевки на их базе уже в продаже. Новая полетная программа значительно расширит логистику между Россией и Вьетнамом. С 15 октября, напомню, рейсы из Шереметьево на Фукуок дважды в неделю возобновит и Аэрофлот. Минпросвещение разрабатывает единые госучебники по физике. К работе привлечены раны МФТИ. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, новые учебники будут взаимоувязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и станут отвечать современным достижениям науки и техники. Кравцов также отметил, что Минпросвещение уже утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования в школах. Две трети российских школьников, между тем, используют нейросети. Технологии искусственного интеллекта применяют в том числе в учебном процессе. Как показал опрос, негативно к использованию ИИ в учебе относятся только 20% родителей, 22% поощряют. А 44% родителей считают, что нейросети ухудшают способность детей мыслить. В каждой четвертой семье уверены, что искусственный интеллект, напротив, развивает мышление. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей и 87 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю прекрасного дня.

0: И если кто-то скажет, что этот мир сошел с ума, друзья, не верьте, это иногда просто-напросто дурачатся музыканты и прочие творческие личности для того, чтобы ввести нас в заблуждение. От Тавана Ретро-ФМ с их сумасшедшей музыкой в 10 часов и 35 минут. Совсем скоро услышим «Ля Буш» Николая Караченцева с невероятно красивой осенней песней и Роя Орбисона.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторский торт венский с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
6: Пятый канал представляет Инга Оболдина, Дмитрий Ермак. Детектив, близкий к народу. Далеко до Москвы. Премьера. Сегодня в 12.00 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: самая главная прелесть этой песни в том, что припев запоминающийся, слова не перепутаешь, а даже если перепутаешь, в принципе, ничего страшного не произойдет. Главное, что мелодия в мозгу засела намертво. La Bouche на Retro FM, 10 часов и почти 50 минут. Скоро Сиси Кетч и дуэт Татьяны и Сергея Никитиных. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
10: Муз-ТВ – новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
12: «Битва поколений», 5-й сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
18: 12+.
16: Retro FM.

Сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Любит, не любит, плюнет, поцелует. А если любит, то насколько глубоко? Вот какие вопросы интересуют по-настоящему влюбленного и, возможно, безответно влюбленного, ну, как он сам себе думает, человека. А если уж он еще при этом и поет? BG's на Retro FM в 11:20. Меня зовут Андрей Мореев. Всем доброго утра. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе у нас Джо Кокер. Расскажу, как все начиналось. И при чем тут группа «Битлз». Подробности уже сегодня, в час дня.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
7: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8-800-550-15-88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325-619-600-156-837.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
15: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Политическая информация.
16: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
17: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Но вьюга-то, может, и не будет, друзья. Хороший человек всегда найдет дорогу к другому хорошему человеку. Это я к чему? После летних каникул в эфир вернулась шоу «Игра, дорогие гости». Как и всегда, каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные, порой смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, слушатели Ретро FM. Если дорогой гость отвечает неверно, а это случается, причем сплошь и рядом, они не всезнающие, то у вас есть шанс заработать приличную сумму. Уже завтра в шоу «Игру, дорогие гости» придет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Не пропустите, друзья. Включайте Ретро FM в 13:00, можно и раньше, скучно в любом случае не будет, а ваши вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроме 325 619 656 837.
6: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду. Году осень только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
7: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Вечеринка.
10: Ровно в 21:00.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Вечеринка Ретро FM.

0: какой уж тут наступает ночь. Уж полдень близится. Ну, впрочем, заканчивает близиться. И буквально уже через 10 минут наступит. 11.50 в столице. Это группа «Мираж» на Retro FM. Приближает все, что нужно приблизить из хорошего. И отдаляет все остальное. Совсем скоро услышим «Фэнси» и оркестр Поля Мориа на Retro FM.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
20: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
21: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
22: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
23: А что с оплатой?
22: До 75% после загрузки.
24: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
25: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
26: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
27: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
28: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: Москве уже полдень, друзья. На Retro FM звучат ваши любимые песни и еще кое-что интересное.
1: Афиша на Retro FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышел фильм «Соавторы». Это драматическая комедия о дружбе от дебютанта режиссера Филиппа Ларса. По сюжету карманник узнает, что обокрал известного писателя Ангелевского. Любопытство приводит его к самому литератору. Так между ними завязывается неожиданная дружба и начинается совместная работа. Один делится историями из своей жизни, а другой помогает превратить их в сюжет книги. В главных ролях Егор Корешков, Давид Сокротян и Анна Чаповская. Парк искусств «Музеон». Сегодня фестиваль «Ушу». Шаолиньские монахи покажут выступления с палками, мечами и в прыжках. Пройдут соревнования по пяти стилям «Ушу». Посетителей приглашают не только смотреть. В интерактивных зонах научат базовым движениям. Предложат расписать фонарик или сделать маску дракона. Для детей подготовленная полоса препятствий, настольные игры и спектакль. Завершится все вечером световым шоу с драконами. Вход свободный. На отдельные события требуется предварительная запись. На городской ферме ВДНХ продолжается фестиваль «Битва гигантов». Здесь собрали самые крупные овощи, выращенные садоводами из разных регионов России. На выставке урожая представлено больше полусотни необычных экземпляров, а посетители смогут узнать, как вырастить овощи-гиганты и посмотреть на результаты труда садоводов. В программе также экскурсии, мастер-классы, познавательные видеопоказы и фильм «Король тыкв». А в Лужниках сегодня фестиваль «Энергия спорта». До 7 вечера здесь можно попробовать разные виды спорта и посмотреть показательные выступления. Оборудованы 19 спортивных локаций для скейтбординга, BMX, фристайл-роликов, самокатов, паркура, брейк-данса, воркаута, стритбола и панофутбола. Желающие смогут освоить базовые элементы паркура, потренироваться на турниках и брусьях. Пройдут соревнования и мастер-классы. Завершится программа концертом. Вход свободный. Ну а в Коломенском сегодня фестиваль, посвященный жизни казаков. Здесь воссоздали старинные казачьи хаты с настоящей утварью, одеждой и оружием. На ярмарке можно попробовать национальные блюда и купить изделия мастеров со всей России, от вышивки до глиняной посуды. Также выступят народные коллективы, зрители ждут песни, танцы, обряды. Гостям покажут, как казаки управляют лошадьми и выполняют трюки, а еще предложат мастер-классы по рукоделию и ремеслам. Вход свободный. На этом у меня пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Retro-FM. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Retro-FM.

0: вот эта вот святая уверенность в том, что кроме них никого в округе нет, подводила очень многих влюбленных. Игорь Саруханов на Ретро FM. 12 часов 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброго дня, друзья. Ну и хорошего отдыха под любимую музыку. Скоро на даб, Самоцветы и Мистер Живаго.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
8: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: А почему мы так долго гуляем?
10: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
11: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дон.рф. 214-ФЗ.
13: Мебель-молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель-молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на Можнако.промо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте Можнако.промо.ру.
15: Политическая информация.
16: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
17: Ретро-ФМ.

0: «Молчи, ничего не говори, все знаю сама». Но да, на Ретро-ФМ, ну, собственно говоря, когда женщина призывает помолчать, я бы лично прислушался. 12.35 в столице, дальше «Дуэт Тен Шарп», Александр Серов и Бонни М. Такая разная, но такая любимая музыка, звучащая на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис.
8: Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
9: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: В эфире новости.
13: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
14: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
17: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.

0: Вот видите, друзья, даже классики современности приходят на помощь мне для того, чтобы объявить, что уже совсем скоро на Retro FM начнется программа «Ю». И в ней Юрий Гурьянов поведет речь о артисте, без которого очень сложно представить себе мировую рок-музыку, да и не только рок, а музыку вообще популярную. Речь пойдет о Джо Кокере, так что готовьтесь и приступайте к прослушиванию. Андрей Мареев, Retro FM. До встречи завтра.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, фронт 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масс-Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масс-Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении АО «Т-Банк» 0+.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
2: 13+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: В Москве 13.00. Начинается программа «Ю». Сейчас будет много интересного и, конечно, музыкального.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Всем привет! Как и полагается, по субботам рассказываю про лучших и успешных артистов. Сегодня у нас еще один уникальный исполнитель, чей невероятный голос невозможно перепутать ни с каким другим. Один из самых узнаваемых тембров, даже если и найдутся люди, которые не сразу вспомнят имя, то они в любом случае скажут, что этот голос с фирменной хрипотцой они точно слышали. Итак, Джо Кокер не просто исполнитель, а человек, который точно заслуживает звания одного из самых главных мастеров блюз-рока. Для многомиллионной армии поклонников по всему миру Джо Кокер навсегда стал таким искренним голосом самой жизни. Его музыка может быть и саундтреком для романтического вечера, и отличным фоном для любых других моментов жизни, конечно, включая минуты личных размышлений. Фанаты и просто слушатели очень ценят его невероятную исполнительскую честность. По мнению многих, Джо Кокер буквально проживает каждую ноту и каждую строчку всех своих песен и при этом делится невероятно мощной внутренней энергетикой. В родной Великобритании Джо Кокер — это самое настоящее признанное национальное достояние и один из эталонов среди блюзовых исполнителей. По другую сторону океана он в том числе оказался среди главных героев знаменитого фестиваля «Вудсток» в 69-м году. В Европе и, конечно, в нашей стране сегодняшнего артиста ценят за душевность и абсолютно искренность. Его музыка регулярно звучит на многих радиостанциях и, само собой, в эфире самой лучшей радиостанции под названием «Ретро-ФМ», что подтверждает версию о том, что песни Джо Кокера легко и с удовольствием принимают самые разные поколения слушателей. Сегодня обязательно послушаем главные хиты музыканта и, конечно, будут неожиданные сюрпризы. Отдельного внимания заслуживает переосмысление песен других исполнителей. Начнем мы сегодня с хита 94-го года, который большинство из нас знает именно в исполнении Джо Кокера. Но тут есть нюансы. Дело в том, что когда-то эта песня звучала вот так.

Да, это не Джо Кокер, это американская группа The Loving Spoonful. Именно она в 66-м году впервые записала теперь уже легендарную композицию «Summer in the City». И легендарной ее сделал именно наш сегодняшний герой.

0: Один из самых знаменитых каверов Джо Кокера — песня «Summer in the City», которой артист буквально подарил второе дыхание, причем даже более интенсивное, чем первое.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня у нас культовый британский исполнитель Джо Кокер. История его началась в британском городе Шеффилде, где 20 мая 1944 года родился Джон Роберт Кокер. После окончания школы в 15 лет Джо поступил в техническую школу, где изучал строительное дело и в 60-м году уже начал работать по профессии. Но музыка в то время уже была рядом. Днем наш герой устанавливал газовые приборы, а по вечерам осваивал сцену. К тому моменту он уже успел поиграть на барабанах в одной из местных групп, но быстро понял, что настоящее призвание — это вокал. В 61-м году Джо Кокер взял себе псевдоним Венс Арнольд и стал фронтменом группы The Avengers. Тогда он исполнял блюзовые композиции и в том числе каверы на Рэя Чарльза. И именно в составе этого коллектива случилось очень важное событие — выступление на разогреве группы Rolling Stones. В 63-м году в Шеффилдском Сити-Холле команда Джо Кокера очень убедительно отыграла и смогла показать себя более широкой аудитории. В 64-м году Кокер попытался начать сольную карьеру, и ему даже удалось заключить контракт со звукозаписывающей компанией. Первым синглом стал кавер на песню Beatles «I'll Cry Instead».

Кстати, в записи участвовал в том числе будущий гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж. И хотя песня не стала хитом в исполнении Джо Кокера, но показала прежде всего ему самому, что возможно превращать чужие песни в свои личные истории. В 1966 году Кокер объединяется с клавишником Крисом Стейтоном и в составе коллектива The Grease Band спустя пару лет выпускает композицию «Margarine», которая, между прочим, принесла первый заметный успех.

Но настоящий прорыв произошел осенью 68 года, когда Кокер снова вернулся к переосмыслению творчества Beatles и записал замедленную блюзовую версию композиции «With a little help from my friends», которая стала частью одноименного дебютного альбома исполнителя.

Кстати, участники Beatles положительно отреагировали на эту версию песни «With a little help from my friends» в исполнении Джо Кокера. Спустя небольшое время синглу удалось добраться ни много ни мало до первого места британского чарта. Череду успехов продолжило приглашение успешное выступление на американском фестивале «Вудсток» в 1969 году. Тогда Джо Кокер блестяще показал себя, оказавшись на одной сцене с такими легендами, как Джимми Хендрикс, Карлос Сантана, Creedence Clearwater Revival и многими другими. Исполнение «With a little help from my friends» стало одним из самых ярких моментов фестиваля и резко повысило узнаваемость Кокера в США и в мире. Далее, в 1969 году, продолжились гастроли и вышел второй альбом под названием «Джо Кокер». Кстати говоря, на нем оказался еще один кавер на песню «Beatles». Это легендарная композиция «Let it be», которая прямо сейчас, конечно, с фирменной хрипотцой Джо Кокера прозвучит в программе «You».

0: Легендарный кавер в исполнении не менее легендарного Джо Кокера. Кстати говоря, примерно через год после выхода второй пластинки артиста, где прозвучала эта песня, весной 70-го стартовал масштабный тур исполнителя по Америке, что окончательно превратило его в самую настоящую звезду.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Одной из отличительных особенностей Джо Кокера стало то, что он во многом перевернул представление о кавер-версиях и подарил совершенно новую жизнь многим мировым хитам других, в том числе очень известных исполнителей. Я сегодня уже упоминал, что еще до большой популярности, когда Джо Кокер выступал на небольших сценах, в его репертуаре уже звучали песни знаменитого американского соул и ритм-н-блюз исполнителя Рэя Чарльза. Так вот, сейчас предлагаю вспомнить одну очень известную композицию, которую многие знают по мощной надрывной версии Джо Кокера. Но родилась она совсем в другом звучании и в другую эпоху. Речь о песне «Unchain My Heart» — «Освободи мое сердце». Первым ее исполнил именно Рэй Чарльз, и случилось это в далеком 61-м году. Тогда этот легендарный хит очень хорошо показал себя в хит-парадах. Давайте послушаем, как эта работа звучит в версии начала 60-х.

Это знаменитая песня «Unchain My Heart». Рэй Чарльз ее исполняет, напомню. Кстати, автор композиции «Unchain My Heart» Бобби Шарп сочинил ее в родительском доме в Гарлеме в очень непростой период своей жизни, связанный в том числе с тяжелым финансовым положением. По его словам, песня буквально спасла ему жизнь, став своего рода точкой опоры. Интересно, что сначала он уступил часть прав на эту песню всего за $50, однако спустя годы смог полностью вернуть их после долгих судебных разбирательств. Многие артисты в разное время включали «Unchain My Heart» в свой репертуар. Наш сегодняшний герой Джо Кокер записал свой кавер в 1987 году. Аранжировка, конечно, заметно отличается от оригинала. В ней появились электрогитары, мощные духовые и многослойный бэк-вокал. Прямо сейчас в программе «Ю» самая известная версия «Unchain My Heart» — это Джо Кокер.

0: Песня, которая соединила разные эпохи, стили и судьбы, от блюзовой искренности Рэя Чарльза в начале 60-х до роковой страсти Джо Кокера в конце 80-х. «Unchain My Heart».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Продолжаю рассказывать о музыке, которую мы знаем благодаря Джо Кокеру. Сейчас пришла очередь песни, которая стала одной из самых знаковых в позднем творчестве артиста. Речь о проникновенной балладе под названием «My Father's Son» — «Сын своего отца». Эта песня вошла в состав альбома 99 года «Ordinary World», хотя ее история началась на пару лет раньше. Многие слушатели предполагают, что композиция стала личным откровением Джо Кокера. Но на самом деле работу написали шотландский автор Глэм Лайл и англичанин Конор Ривз. И тот, и другой работали с такими именитыми исполнителями, как Тина Тернер и Род Стюарт. Что касается песни «My Father's Son», то ее первым исполнителем в 97 году стал как раз один из авторов — Конор Ривз.

Спустя 2 года после выхода песни в версии Конора Ривса за материал взялся умудренный опытом Джо Кокер. Композиция, как это часто бывало, преобразилась до неузнаваемости. В его версии песня «My Father's Son» обрела ту самую эмоциональную глубину, за которую его так ценили поклонники. Это классическая баллада с блюзовыми интонациями. В аранжировке слышны орган и клавинет. Клавинет, ну, по звучанию что-то среднее между клавишными и гитарой. Инструмент, который придает треку особый ретро-шарм. Гитарную партию записал Тим Пирс, востребованный сессионный музыкант, работавший со звездами первой величины от Майкла Джексона до Бон Джови. Интересно, что, несмотря на популярность, Кокер редко исполнял «My Father's Son» на выступлениях. Сохранилось буквально несколько концертных версий, в том числе, кстати, фрагмент одного из московских выступлений в Кремле в 2012 году. Но в программе «Ю» песня должна прозвучать обязательно. Давайте послушаем ее прямо сейчас.

0: «My Father's Son» стала невероятно популярной во многих странах мира, в том числе и в нашей. Песня успела перепеть достаточное число артистов, но именно версия Джо Кокера остается самым настоящим эталоном душевности. И, конечно, она регулярно включается в сборники лучших треков артиста.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
1: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Уграни 325 619 600 156 837.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Почему сразу сам топай?
7: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
8: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
1: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
9: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте Красная Поляна. Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
1: В эфире новости.
10: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
12: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Политическая информация.
13: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Как зажигались звезды.
1: Как создавались хиты.
14: Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На Ретро-ФМ.
0: С Следующая песня, о которой хочется рассказать в программе «Ю», и которая непосредственно касается нашего сегодняшнего героя Джо Кокера, это такой гимн всех непонятых или неправильно понятых «Don't let me be misunderstood». Все началось в далеком 64-м году. И как это порой случается с великими песнями, виной всему стал эпизод из реальной жизни. В данном случае это ссора между двумя влюбленными. И так получилось, что один из этих влюбленных был американский композитор Хорас Отт. После того, как он сильно поругался со своей невестой по имени Глория, музыкант сел за фортепиано и написал эти знаменитые строчки: «Я всего лишь человек с благими намерениями. О боже, пожалуйста, не дай мне быть неправильно понятым». Ну или в оригинале «Don't let me be misunderstood». Интересно, что сам композитор был связан контрактами, которые не позволяли ему тогда записать себя как автора. В результате он просто подарил права на песню той самой Глории, между прочим, с которой до этого поссорился. Такой отличный способ помириться и, как показало время, эффективный, потому что позже Хорас и Глория поженились. А песне предстояла долгая и интересная жизнь. Первой ее записала великая джазовая певица Нина Симон в том самом 64-м году. У нее «Don't let me be misunderstood» звучит как глубокая проникновенная баллада.

Солист Animals Эрик Бёрден как-то признавался, что «Don't Let Me Be Misunderstood» была именно о нем, о том, как его не понимали мама, папа, учителя и парочка жен. Ну а спустя 12 лет, в 77 году, когда пришла эпоха диска, мир услышал еще одну знаковую для этой песни версию от проекта «Санта Эсмеральда». Тогда композиция превратилась в 16-минутную танцевальную историю с кастаньетами, испанской гитарой и бешеным ритмом.

Кстати, именно эту версию от Санты Эсмеральды режиссер Квентин Тарантино вставил в культовую сцену финального боя в фильме «Убить Билла». А вообще, в разные годы «Don't Let Me Be Misunderstood» исполнялась многими, в том числе известными артистами, среди которых Гарри Мур, Синди Лопер, ну и, конечно, главный герой сегодняшнего рассказа — британский исполнитель Джо Кокер. Конечно, он привнес в нее свое настроение, причем сделал это дважды. Есть относительно свежая версия 96-го года с элементами регги, но мы с вами послушаем тот самый блюзовый вариант, выпущенный в 69-м году на первом официальном альбоме Джо Кокера в программе «Ю» композиция «Don't Let Me Be Misunderstood».

0: Еще один пример песни, которую Джо Кокер талантливо превратил в свою личную историю, несмотря на то, что изначально ее исполняли другие. Композиция «Don't Let Me Be Misunderstood».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Итак, сегодня рассказываю о британском исполнителе Джо Кокере. И сейчас пришло время вспомнить о не самом простом периоде в жизни артиста. Если конец 60-х поднял парня из Шеффилда на самую вершину, то 70-е годы стали для Кокера настоящим испытанием. Многое тогда сошлось в одной точке. Жесткие гастрольные графики и накопившаяся усталость, конечно, тяжелые отношения с продюсерами и творческие сложности вкупе с личными проблемами. Джо Кокер столкнулся с серьезными зависимостями, и алкоголь оказался не самый страшный из них. Конечно, это негативно сказывалось на выступлениях, доходило даже до того, что музыкант появлялся на сцене в пьяном виде и забывал слова. А однажды в Австралии в 72-м году дело дошло до ареста исполнителя. В результате, к середине десятилетия, карьера Кокера пошла на спад, вплоть до того, что звукозаписывающая компания расторгла договор. Конечно, глобально ключевую роль в выходе из этого затяжного кризиса сыграла его на тот момент будущая жена Пэм Бейкер, с которой он познакомился в 78-м году. Она оказала ему большую поддержку. К концу 70-х Джо Кокер начал постепенно возвращаться к нормальной жизни, в том числе и сценической. Ну и еще одним важным импульсом для возобновления карьеры артиста стал один очень знаковый дуэт. Еще одна поворотная точка. В 82-м году совместно с американской певицей Дженнифер Уорнс Джо Кокер записал песню «Up Where We Belong». В переводе значит «Там, где наше место». Композиция эта прозвучала в фильме под названием «Офицер и джентльмен» с Ричардом Гиром и Деброй Уингер в главных ролях. Интересно, что не все сразу поверили в потенциал трека, но в итоге голос Джо Кокера, который решили добавить в песню, помог ей стать частью картины и, более того, достичь больших успехов, что подтвердили многочисленные награды, включая «Оскар» за лучшую песню к фильму и «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом в 83-м году. Прямо сейчас в программе «Ю» та самая спасительная для Джо Кокера композиция в дуэте с Дженнифер Уорнс «Up Where We Belong».

0: Up Where We Belong. Песня, успех которой в начале 80-х помог возродить карьеру Джо Кокера, вернуть ему в том числе стадионы, контракт со звукозаписывающей компанией и, главное, веру в себя.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. УРА-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике УРА-ПРО.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Шоу, где характер решает все.
8: Вставай, вставай!
7: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
8: Да!
7: Болей за Ростов-на-Дону по воскресеньям в 17:00 для лиц старше 16 лет.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Так и есть, это программа «Ю», и сейчас дошла очередь не просто до песни, а до самого настоящего культурного феномена, связанного прежде всего с нашим сегодняшним героем, британским исполнителем Джо Кокером. Речь о культовой композиции, которая моментально узнается в любой точке планеты по первому же звуку. «You can leave your head on» — шляпу можешь не снимать. Абсолютный гимн искушения, страсти, ну и дальше можно еще много разных слов использовать для описания, но это будет уже версия только для взрослых. Эта знаменитая песня не всегда была такой, как мы ее знаем. В 1972 году ее написал американский певец и автор песен Рэнди Ньюман, который изначально воспринимал ее только как шутку. Вот так, кстати, она звучала в его исполнении.

Звучание непривычное, с очень сдержанной аранжировкой, но, как мы знаем, судьба готовила этой песне совсем другую жизнь. В середине 80-х за нее взялся Джо Кокер и превратил ее в мощный блюзово-роковый хит. Плотные гитарные рифы, выразительные духовые и, конечно, тот самый неповторимый хриплый страстный вокал. И хотя песня «You can leave your head on» очень неплохо показала себя в чартах того времени, главный виток популярности пришел благодаря кино. Композиция прозвучала в культовой драме Эдриана Лайна «9 с половиной недель», которая вышла в 86-м году. Вариант в исполнении Джо Кокера идеально подошел к знаменитой сцене, где героиня Ким Бессингер исполняет чувственный танец перед персонажем Микки Рурка. Кстати, официальный клип на песню Кокера смонтирован в том числе из фрагментов фильма. Как это часто бывает с хитами такого масштаба, «You can leave your head on» давно живет своей жизнью во многих постановках и шоу во всем мире, в том числе и в кино. Вот так, например, ее исполнил Том Джонс для картины 97-го года под названием «Мужской стриптиз».

Итак, это вариант знаменитого хита «You can leave your head on». Прозвучал он в телепроекте «Точь в точь» на Первом канале в исполнении Александра Шоуа, известного нам по дуэту «Непара». Мне кажется, у Александра получилось передать ту самую энергетику, характерные интонации и тембр. Ну а послушаем мы, конечно, версию, которая покорила миллионы слушателей и зрителей по всему миру, в программе «You» Джо Кокер «You can leave your head on».

0: Песня, которая родилась как шутка и превратилась в мощнейший культовый хит Джо Кокер «You Can Leave Your Head On».
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Совсем скоро послушаем еще одну песню в исполнении Джо Кокера, но перед этим давайте кое-что вспомним. Дело в том, что если большую часть каверов Джо мы воспринимаем как его собственные песни, то это гораздо более известно нам в исполнении самого автора.

Да, речь о красивой, мелодичной истории под названием «Sorry seems to be the hardest word». В переводе на русский значит слово «прости» кажется самое трудное. Ее авторами стали легендарный Элтон Джон и его постоянный соавтор Берни Таупин. Интересно, что обычно схема их работы была такой. Сначала Берни писал текст, а затем Элтон Джон добавлял музыку. Но эта композиция родилась по-другому. Все было ровно наоборот. Сначала Элтону Джону вместе с мелодией пришла вот эта знаменитая строчка «Sorry seems to be the hardest word». Он показал набросок Берни, который затем вдохновился музыкой и быстро дописал остальной текст. Но история этой песни не закончилась на оригинальной версии 1976 года. Наоборот, она обрела множество новых оттенков, когда к делу присоединились другие артисты. Пожалуй, самое большое распространение, ну, во всяком случае, в нашей стране, получила версия, записанная в 2002 году самим Элтоном Джоном и британской группой Bloom. Изначально квартет планировал сделать это самостоятельно, и Элтон Джон собирался только аккомпанировать на пианино, но в процессе решил присоединиться и к вокалу.

И гораздо раньше, в 91-м году, еще одну яркую главу в историю «Sorry Seems to be the Hardest Word» вписал наш сегодняшний герой Джо Кокер, конечно, вложив в работу весь свой фирменный драматизм.

0: Многие артисты в разное время делали каверы на эту красивую балладу. Но одной из самых известных версий, помимо исполнения Элтона Джона, конечно, остается именно этот вариант, переосмысленный Джо Кокером. «Sorry seems to be the hardest word».
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, «Масс-Солвисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. «Масс-Солвисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Солвисар» – имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru. 18+.
8: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
9: Я построю здесь новый мир.
8: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Итак, Джо Кокер – артист, голос которого невозможно спутать ни с чьим другим. Один из самых узнаваемых тембров в истории музыки. Его карьера продлилась более 4 десятилетий. Начиная с конца 60-х годов 20 века и вплоть до начала 10-х уже 21-го, он оставался востребованным артистом, который умел искренне говорить со своими слушателями. За это время Джо Кокер выпустил более 20 студийных альбомов, а записи его песен разошлись десятками миллионов по всему миру. Последняя пластинка была выпущена буквально за пару лет до смерти артиста в 2012 году. То есть практически до конца жизни Кокер продолжал заниматься любимым делом. В 2025 году он посмертно был включен в зал славы рок-н-ролла. Помимо этого, у него, конечно, было много других заслуг и наград, среди которых в том числе и премия Грэмми. Как мы поняли, многие из хитов Джо Кокера — это переосмысленные композиции других авторов и артистов. Но именно его интерпретация сделала их по-настоящему живыми. Он ни в коем случае не копировал оригинал, а просто пропускал каждую строчку через себя, добавляя свой драматизм и глубину. По сути, заново открывая песни для слушателей. В финале сегодня хочу поставить одну особенную песню, которая, может быть, и не стала глобальным коммерческим хитом, хотя при этом отлично показал себя во многих странах Европы, особенно во франкоязычных уголках, например, в Бельгии, ну и во Франции, конечно. Композиция «N'oublie jamais». Помимо этого, остается одним из самых узнаваемых хитов и в нашей стране, куда Джо Кокер, кстати, неоднократно и успешно приезжал с концертами. Последний раз это было в 2013 году, незадолго до смерти артиста. «N'oublie jamais» в переводе означает «никогда не забывай». Сегодня вспоминали Джо Кокера, а ровно через неделю, в субботу, в час дня, обязательно снова расскажу о ком-нибудь знаменитом и любимом. А еще не забывайте, что подкасты этого и других выпусков программы «Ю» можно послушать на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

Ну а кого будете поздравлять вы и кому улетят сегодня ваши приветы, мы узнаем уже совсем скоро. Напомню лишь, что все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом Филичита. Оставляйте свои сообщения, также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем, 5533, номер, вначале обязательно пишите RetroFM, и тогда я все увижу и все обязательно озвучу. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и с удовольствием объявляю старт вашей любимой программы под названием «Филичита». Поехали! Поехали!

0: With a little love, в отличие от дуэта Modern Talking, не с маленькой, а с огромной любовью прихожу к вашим сообщениям. Ведь в каждом из ваших посланий, друзья, заключена очень душевная история. Мне хочется не менее душевно все это дело озвучить. Поехали. Здравствуйте. Хочу передать огромный пламенный привет своей любимой супруге Аленчику. Люблю ее сильно на протяжении всей супружеской жизни. Все для нее и ради нее. Подпись Сергей, Крым, Мраморная. Вот о чем, собственно, я и говорил. Душевно, красиво. Вы только слушайтесь в эти слова. Люблю ее сильно на протяжении всей супружеской жизни. Но это же прекрасно. Всем такой же любви желаю, как у Сергея и у Алены. Передайте привет моему мужу Константину и дочке Софии. Сидим, слушаем радио. Последние денечки. Солнечные, яркие. Золотая осень. В Сибири бабье лето. Я их очень люблю. И золотые денечки, я так понимаю, и Константина с Софией. Это от Оксаны из Новосибирска послания. Дорогой Ретро-ФМ, передайте, пожалуйста, привет всей семье Кононовых, которых мы заждались на даче. Ребята, поторопитесь, шашлык готов. Семья Тимаковых из Москвы написала. Дорогую любимую мамочку, сестричку, жену и тещу Назарову Инну Ивановну поздравляем с днем рождения. Пусть твоя улыбка сияет сегодня ярче всех цветов. Здоровья тебе, энергии, сил и гармонии во всем. С любовью, дочку Анжела, сестра Анжела, муж Сергей и зять Данил. Ну, еще одно послание успеваю озвучить. Уважаемый Ретро-ФМ, у меня наступил долгожданный отпуск. Во время отпуска я буду оформлять пенсию. Через месяц иду на пенсию, но буду работать. Елена из Ростова-на-Дону. Елена, поздравляю с отпуском. Ну и спасибо, что держите нас в курсе.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Первая ночь любви. Именно так переводится эта романтичная песня от дуэта Альбана и Рамины Пауэр. Каждый уверен, вспомнил сейчас, как это было, потому что такое не сбывается. Фильчита на РТРФМ в самом разгаре. Продолжаю зачитывать ваши сообщения. Добрый день, любимое радио. Передать привет моим любимым девчонкам. Кристине, Наташе и Сашеньке, зятю Никите и другу Васе. Сегодня такой замечательный теплый день. Мы все сейчас на даче, наслаждаемся солнышком, слушаем любимое радио РТРФМ. Написала нам мама Лариса из города Дивногорска. Хорошего вам отдыха. Добрый день, РТРФМ. Хочу передать привет городу Калининграду. Я сейчас нахожусь в отпуске. И передать привет моим девочкам с мясокомбината Поречье. Написала Виктория. Виктория, девчонкам привет. Передали вам классного отпуска. Калининграду привет. РТРФМ, здравствуйте. Сегодня мы празднуем день рождения замечательного человека и доктора Пронько Николая. Желаем крепкого здоровья и поменьше трудностей на работе. Передайте, что мы ценим его заботу о нас и очень-очень любим. Жена Татьяна, дочки Полина и Арина, Москва.
1: Ежедневно с 2 до 3. На РТРФМ.

0: Подпеваете? Ну, правильно делаете. Я тоже подпеваю, только про себя. Ну и читаю ваше сообщение уже громко вслух. Всем привет из летнего Новосибирска от Анютки. Прекрасного настроения, любви и исполнения мечт. Далее, дорогой Ретро-ФМ, передайте привет моему папе Дмитриеву Вадиму Александровичу. Пап, я тебя люблю, твой сын Дмитриев Александр, город Псков. И еще одно послание. Женя из Йошкар-Олы передает привет своей Алиночке. Тоскует по ней и очень-очень любит. Уверен и надеюсь, что Алина это услышала. Ну а всем, кто любит Филичиту, рекомендую далеко не уходить. Мы скоро продолжим.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 612 656 837.
3: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
5: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Санаторий «Лаба» – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
10: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
12: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
13: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

Life is life. И прекрасно, чтобы этой life, ну, то есть в этой жизни, есть величина. Привет моему любимому сыночку, который едет смотреть на динозавров. Грише привет и супругу, которая обладает огромным терпением и любит нас. Обнимаю, всем хорошего дня. Подпись Наталья. Привет моей любимой Насте Осокиной из Иркутска. Люблю тебя очень. А вот подписаться забыли, подписываться не забывайте. Друзья, вот кто любит Настю Осокину из Иркутска? Непонятно, от кого сообщение. Настя, теперь гадать. Добрый день, поздравляем с днем рождения почетного президента Федерации бокса Архангельской области Александра Дятлова. Александр Владимирович, желаем вам богатырского здоровья, крепкого семейного тыла, успехов на работе и всего самого-самого хорошего. Роман Буров, город Северодвинск. Присоединяюсь к поздравлениям. Привет, любимый РетроФМ. Снова суббота, снова мы с вами. Передайте, пожалуйста, привет моей сестре Катерине Щукиной. Нас ждет все только самое лучшее. Вова, ты наша опора. Люблю вас. Татьяна. Подпись. Добрый день. Поздравляю с наступлением осени. Семью Тагаковых. Желаю той части семьи, которая на даче. Максиму, Соне, Вике. Успешно потрудиться и не менее успешно отдохнуть. Написала Вика. Из Мытищ. Следующее послание. Спасибо, что вы есть. И все. Вот такое сообщение. Приятно, не скрою. Спасибо вам, друзья, что вы есть у нас. Далее. Передайте привет Владимиру Николаевичу Щукину. Сказать, что ты самый крутой хозяйственный. Ничего не сказать. Респект тебе за все. И за котика Василия отдельное спасибо. Пока мы гуляем, ты, как всегда, на хозяйстве. Подпись Татьяна.

0: И вы написали нам очень много писем. Зачитываю прямо сейчас. Александра и Кирилл поздравляют себя с новым семейным гнездышком. Привет из Домодедова. Мы любим вас. Ретро-ФМ. Это любовь взаимна, поверьте. Всем добра, всем солнышко, тепла. Людмила из Йошкар-Олы. Всем отличной субботы. Еду в новой машине первый раз. И сразу же включил Ретро-ФМ. Сегодня в Химках. День города. Прошу поздравить лучший город на свете. Денис М. Поздравляем Химки и вас, Денис, с новым автомобилем. Поздравляю своих родителей Николая и Галину с юбилеем свадьбы. 45 лет. Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Это от Антона.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
4: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
6: Лечение грыж позвоночника без операции.

0: клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.

0: Спасибо, Патриси Кац, за эффектное появление в программе «Филичта». Далее ваше сообщение. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет другу Климчук Сереге, проживающему сейчас в Белгороде. Здоровья, удачи, успехов. Заранее благодарю Романа за Шабада. Передайте, пожалуйста, привет Светлана Васильевна. Спасибо, что пригласили на дачу. Мы вас очень любим, а я пока пошел рубить вам дрова, написал Егор Владимирович Фельдшеров. Доброго осеннего денька всем. Передаю привет своему супругу Антону Денисову, который воюет с деревяшками, хочет смастерить ящик. Желаю ему победы в этой борьбе. Второй выходной трудится. Аня Золкина, Истринский район. Помогите, Аня. Что ж вы? Добрый день, Ретро-ФМ. Меня зовут Лилия из села Юдина. Передайте привет моим родным и близким детям. Максиму, Катюше, семьей, маме и соседу Юрию Григорьевичу. Надеюсь, что все услышали. Привет любимой доченьке Надюшке. Пусть ее отдых в Сочи будет незабываемым. Это пишет Анна. Ну, в Сочи отдых по-другому там и не бывает. Всегда незабываемо. Знаю по себе. Дорогой Ретро-ФМ, передайте привет Вове. Не грусти, скоро домой. От Лехи Сереги из города Мариуполя. Далее передаю большой привет моим любимым мужу Максиму и маме Вале. Убираем морковку. Прибираемся на садовом участке. На улице солнце. Слушаем любимый Ретро-ФМ. Красота. Всем счастья. Архангельская область, поселок Вычегодский. Подпись Татьяна. День добрый. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей жене Елене и сыночку Борису. Мы сегодня 10 дней, и мы первый раз идем в баню. Любящий папа и муж Антон, село Дубровка, Томская область. Ну, легкого вам пара тогда.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте Retro.

0: Я очень прошу вас, поклонники творчества группы «Мираж», не ругайте меня, но вынужден прервать свою композицию, поскольку очень много сообщений. Поздравляю мою любимую бабушку Валентину из Орехово-Зуево с днем рождения. Очень тебя любим, написала Алена. Далее, Бакыджан. Я очень тебя люблю. Хочу, чтобы сейчас, услышав эти слова по радио, ты просто улыбнулся и знал, где бы ты ни был, есть человек, который любит тебя всем сердцем. Ты мое счастье, мой человек, моя любовь. А без подписи подписываться не забывайте, а то не буду читать ваши сообщения, если без подписи. Да, все, вот такой вот закон. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Здравствуйте, Тимур. Всем желаю счастья, крепкого здоровья, мира и добра. Всем хорошего настроения и отличных выходных. Я простудилась, дома лечусь, слушаю каждый день Филичиту. Огромное спасибо, Анна Электроугли. Анна, ну вы что нас пугаете? Давайте там не болейте, поправляйтесь, чтобы завтра как огурчик у меня были.
1: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
16: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Масел Висар.
17: Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.
16: Масел Висар.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

Это Erasure с песней Always. Всегда величина продолжаться не может, поэтому переходим срочно к вашим сообщениям, дабы успеть зачитать их по максимуму. Здравствуйте, Ретро FM, Родионов Сергей пишет. Передаю огромный привет своей супруге Елене Родионовой, внучкам Кире и Вере, дочкам Алине и Даше, с детям Артему Аганезову и Кириллу Ильину. Я их всех очень сильно люблю. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, моему мужу Быстрову Алексею, что он молодец, умничка, строит забор, у него это великолепно получается. Ты лучший, написала жена Екатерина. Молодец, Катенька. Хочу поздравить любимую подружку Татьяну Чкалову от Ирины и Николая из города Тихорецка, с днем рождения. Сибирского здоровья, благополучия и хорошего настроения. Любим тебя. Ну, еще одно послание. Привет, Ретро FM. Поздравляю свой любимый город Челябинск с 290-летием. Всем челябинцам любви и счастья. А Челябинску процветания. Передайте привет любимке от Тыковки. Люблю тебя. Ты мое счастье, Марина, Челябинск. Челябинск, поздравляем. Ну и все, тыковки мои, закончилась величина. До завтра с ней прощаемся. Я же Тимур Скалов, остаюсь с вами до 7 вечера и жду в новом часе.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

0: Да, все-таки не зря музыкальный журнал Billboard назвал эту песню лучшим танцевальным треком всех времен и народов. Напомню, первое место из 100 композиций, которые попали в этот легендарный список, досталось хиту «I Feel Love» от Донны Саммер. Именно его мы с вами только что имели счастье слушать. Это Ретро-ФМ, здесь только лучшие. Впереди Gypsy Kings и Валерий Сюткин. Меня зовут Тимур Соколов, всем привет. До 7 вечера проведу эту субботу вместе с вами.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угрони 325 619 600 156 837.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
9: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья.
10: Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
11: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
12: Политическая информация.
13: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
14: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
15: 12+.
16: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Ну, какие выходные без цыган? Gypsy Kings заглянули к нам на огонек. Ну, а завтра к нам в гости пожалует актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. И что он будет делать? Он будет проигрывать свои деньги, друзья. Кому? Конечно же, вам. Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну и не пропустите завтра в 13 часов по Москве шоу «Дорогие гости». Оставляйте свои вопросы там же, на нашем сайте. И выигрывайте деньги. Все очень просто.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. Скидка 57% по промокоду «Осень» только до конца сентября. Эльба Мебель. С нами легко.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
11: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Retro-FM.

0: Уверен, вы уже определились, с кем у вас сегодня будет ночное рандеву, и надеюсь, что оно будет таким же приятным, как и дневное рандеву со мной. По крайней мере, я вам этого искренне желаю. Ну а в плане музыки, в самое ближайшее время нас ждет рандеву с Энджи от группы Rolling Stones, это будет очень горячо.
1: Реклама.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
12: Реклама 18+.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
2: 12+.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: Хай! Хай! Вот именно так горячо и жарко мы приветствуем вечер субботы, который обещает быть максимально уютным и приятным, потому что с нами королева диско Сандра. И не только. Далее свои музыкальные приветы вам подарят группа Элегия и Томас Новогрин. Ну и я, Тимур Соколов, тоже не останусь в стороне. Приветствую всех и обещаю, впереди хиты и только хиты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Шоу, где характер решает все.
4: Вставай, вставай!
3: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
4: Да!
3: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17.00. Для лиц старше 16 лет.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования. 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: В эфире новости.
13: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
14: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
15: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАУ. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
17: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
18: Политическая информация.
19: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
20: Шоу «Дорогие гости»
21: на Ретро-ФМ.
20: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
21: Воскресенье, час дня.
20: Подробности на retrofm.ru.

0: В этой песне Джордж Майкл поет о вере в любовь. Ну, а я хочу верить в то, что эта суббота станет незабываемой для всех нас. А ее вечер принесет нам только позитивные эмоции, хороший отдых и приятные знакомства под лучшую музыку. Лябуш и Джипси Кингс впереди, а чуть раньше Игорь Корнелюк.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
3: Реклама.
4: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
11: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия.

0: Действие повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
1: Политическая информация.
2: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.

0: как в детстве. Помните, Чип и Дейл спешат на помощь. Ну а в нашем случае это делают для Буш с хитом SOS, всемирно известный дуэт. Спасает вечер субботы от скуки, делает его немного танцевальным. Кстати, о танцах. Сегодня с 21 до полуночи, как всегда, традиционно зажигаем на вечеринке Retro FM под лучшие танцевальные хиты в живом уникальном миксе, так что не пропустите. Ну а в ближайшее время с нами Милен Фармер. Я и доведищу вас песня о медведях.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «ООО ТАВТО» 0+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл Сити» и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы одна.

0: Сильная песня от сильной женщины Глори Гейнер, I Will Survive на Retro FM. Суперхит, который, по мнению многих, затмил все другие песни всемирно известной певицы и стал, можно сказать, ее визитной карточкой. Далее у нас впереди Игорь Иванов с приветом для всех Алена, ну и группа «Реки Повери» с призывом танцевать и веселиться, ведь на календаре выходные, а это значит, что мы продолжаем отдыхать и слушать лучшую музыку, где бы вы ни находились. Дома, в машине, на даче, ну или в метро, как в песне группы «Високосный год», которую мы услышим через пару минут.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
4: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 600 156 837.
6: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: А можно в горы? Можнако. Всю осень покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакопромо.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых на курорте «Красная Поляна». Акция с 1 сентября 2026 года по 31 января 2027 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке получения на сайте можнакопромо.ру.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Политическая информация.
11: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: девушка в кино. Алло, алло, Алена.
1: Ну что, Алена, пришло время разобраться в значении вашего имени. И благодарить за это нужно Игоря Иванова, который, собственно, и подтолкнул меня на эту мысль своей песней про вас. Итак, имя Алена означает... Солнечная, светлая, сияющая или огненная. Кому как угодно, выбирайте, что вам больше подходит по характеру. Хотя тут все варианты, в принципе, прекрасны. Ну и имя нашей следующей исполнительницы тоже имеет хорошее значение. Любимая, дорогая или вишенка. Догадались, о ком речь? Никогда не догадаетесь, потому что это имя Шерлин, известная нам как Шер.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
2: Вечеринка Ретро-ФМ. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
13: Политическая информация.
14: Сильное государство начинается с заботы

0: пройду.
1: Ну, как говорится, если уж и гулять этим вечером, то только по самым уютным адресам. Через Абрикосовую, на Виноградную и ту самую Каштановую улицу, где все так мило и знакомо. Маэстро Юрий Антонов на Ретро FM. Далее мы с вами, друзья, отправимся, куда бы вы думали, в космос. Да-да, не ослышались, именно в космос, в компании команды Space. Прочувствуем полностью ту самую магию музыкальной невесомости полета.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Retro FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
15: Retro FM.

other girl. Uh-huh. And have we got news?

0: The Better Girls, It's Raining Men, «Дождь из мужчин». Так можно перевести название этой песни. В наше время стоит только девушке зарегистрироваться на каком-нибудь сайте с онлайн-знакомствами, ну или просто выложить фото с пляжа, как на нее тут же обрушится не то что дождь, а целый ливень из мужских комментариев с предложением познакомиться или приятно провести время. Хорошо это или плохо, не знаю, но на фотки с пляжа смотреть, конечно, приятно. Mike and the Mechanics продолжит эфир от RFM, Over My Shoulder, суперхит здесь через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
5: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
8: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Сейчас самое время получить поддержку для своего дела. Проще не бывает. Достаточно оставить заявку в центре «Мой бизнес». Самое сложное – это выбрать одно из направлений. Напечатать бесплатно визитки, изготовить мерч, рекламу на радио или оцифровать бизнес-процессы. А может быть, подключить честный знак или сертифицировать товар. 4000 предпринимателей Ростова и области уже воспользовались такой возможностью. Присоединяйтесь и вы. Программа реализуется при содействии правительства и Минэкономразвития региона. 8-804-333-32-31.
10: Политическая информация.
11: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Ретро-ФМ.

0: Кто поет эту песню, я уверен, вы все знаете. А вот кто придет завтра в шоу «Дорогие гости» проигрывать деньги, знают пока не все. Поэтому с удовольствием напомню, что это будет актер, певец, телеведущий, шоумен Вячеслав Макаров. Ну а сколько денег он проиграет, зависит от вас, друзья. И от ваших вопросов, которые вы прямо сейчас можете оставлять на сайте retrofm.ru. Чем больше вопросов оставите, тем больше шансов у вас выиграть деньги. Подробности на сайте retrofm.ru. Ну а саму программу слушайте завтра в 13 по Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декор из зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
10: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Kiss Me называется песня. Ну и после нее, по закону жанра, я желаю вам страстных поцелуев этим прекрасным сегодня вечером. А еще желаю счастья вместе с группой Стаса Намина, которую вы услышите уже совсем скоро. Я, Тимур Соколов, на этом с вами прощаюсь. Всем пока и до завтра. Ну а в начале нового часа встречайте Илью Глебова.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: и танцующая королева. У нас, вы в курсе, сегодня будут чуть позже организованные, так сказать, централизованные танцы. Но если некоторым королевам не имется, то, конечно, можно уже прямо сейчас и начинать. На Ретро-ФМ через пару минут. Руки вверх, группа Queen и Андрей Миронов. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
5: Спонсор часа — мебельный центр премиум класса Мебель Молл. О, Мебель Молл.
6: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Политическая информация.
7: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

слышишь? Все, все отлично у меня.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно, ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.
3: За 4 моря, за 4 солнца.
1: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка
4: Ретро-ФМ. Реклама.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Политическая информация.
12: Сильное государство начинается с заботы о каждом. Доступная медицина, бесплатное образование, защита семьи и ветеранов. Справедливая Россия с любовью к родине, с заботой о людях.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Объелся тут яблоками я. У кого было? Что делать, если их прям горы кругом разных, зеленых, желтых, красных? Так что, друзья, не грустим, яблочком хрустим под музыку Red FM. Через пару минут Смоки, Дудасен, 19:49 в Москве.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: про значительные перемены в жизни. 2019 в столице. Отлично бы, хотелось бы каких-нибудь сумасшедших перемен в жизни, исключительно в положительную сторону. Естественно, надеемся и ждем под музыку Ретро ФМ «Арабески», «Синяя птица», «Венга Бойс». Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро ФМ.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях шоумен, музыкант, певец Вячеслав Макаров. Он согласился ответить на ваши вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на Ретро ФМ.
2: Реклама.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Ростов-на-Дону. По воскресеньям в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
8: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
9: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

0: Я верю в вечную любовь, а ты звонишь после дождичка в четверг. Коробески и диско-драма, как ни крути, 20.34 в столице. Дальше Blue System, Саваш и Владимир Маркин на Ретро-ФМ через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.

0: Деньги. Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: Дорогие гости, в воскресенье час дня.
0: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
2: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи.
3: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
2: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья.
4: «Битва поколений», пятый сезон. Сегодня в 17.00. Категория 16+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.

Ну что, диско-драма у нас уже была. Вот сейчас блюсистами их диско-симфония. Дальше остается, что понятно, исключительно диско-тека. Напоминаю, что с 9 до полуночи каждый день у нас для вас лучшая танцевальная музыка в лучшем супермиксе. Так что ждем вечеринку Red FM. А буквально через пару минут Пол Маккартни и «Здравствуй, песня».

улететь от суеты. Ну, дельтаплан, понятное дело, номер один, но гораздо более простой способ отлететь, мне кажется, танцы. Поэтому мы с вами, друзья, оттанцовываем от суеты под любимую музыку на вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов, 21:20 в Москве. Двигаемся.

Ты теряешь самообладание, я теряю самообладание. Короче говоря, самообладание у них ноль, но есть этот самый пыл, как его называет Сандра. Ну, собственно говоря...

0: Будет ясно, ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Ну, тут прям 10 из 10. Если прям напротив вас есть какие-нибудь серые глаза, то совершенно запросто можно настоять на том, что эти самые глаза хотят вам сказать. Ну, что тут говорить-то? Надо танцевать. 21.50. В Москве у нас вечеринка Ретро-ФМ. Субботняя, сентябрьская, прекрасная.

тот самый случай, когда говоришь «умоляю, умоляю, умоляю», поешь «умоляю, умоляю, умоляю», и вдруг получается суперхит. Это прекрасные норвежцы Мэтт Кон и их суперхит 2007-го, между прочим, да, 22-20 в столице, лучшая танцевальная музыка здесь для вас на субботней сентябрьской совершенно вечеринке Ретро-ФМ. Умоляю, умоляю, танцуйте, танцуйте.

0: Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет ясно. Ветер восточный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 31 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: любви до ненависти один шаг, говорят у нас. Рейжи говорят, люблю ненавидеть тебя. Как будто одно и то же, но вроде бы как и не очень. Сногсшибательный хит сентября 1991 года. Лучшая танцмузыка здесь для вас в супермиксе на вечеринке Red FM.
1: Реклама.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Танцевальную бандерольку нам от Луны аж доставили Иванушки. За это им спасибо. 23:20 в столице. Лучшая танцевальная музыка для вас на субботней вечеринке Ретро FM. Танцуем!

Чингисхан, как-то умудряются все это как-то делать совершенно виртуозно. Ну, то есть, исторические какие-то истории про Распутина, например. Ну, или вот сейчас прям про восточную культуру. И получается это у них очень, во-первых, танцевально. Во-первых, танцевальная музыка у нас здесь на вечеринке Ретро FM 23:35 в Москве.

0: Все окей, между прочим, мы можем дружно сказать, несмотря на то, что мы вовсе даже не Дитер Болин. 23:50 в столице, и вечеринка Ретро-ФМ продолжается. Бутерброды мы не жуем в это время, мы только танцуем под любимую танцевальную музыку. Через пару минут у нас еще будет под что потанцевать. Ну, к примеру, будет «Аква» и «Плачет девушка в автомате». Меня зовут Илья Глебов, и Дмитрий Майоров будет здесь после полуночи.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

И он при делах. Рикардо Фолли с другими участниками легендарной итальянской группы Пу в этом году вернулись, воссоединились, устроили юбилейный тур в честь 60-летия коллектива. Ближайшие выступления запланированы на конец этого месяца. Не в наших краях. В наших же краях мы продолжаем отдыхать под проверенные временем хиты. ТРФМ. С ними уже на подходе Майкл Джексон и Александр Иванов. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем большие приветы. В столице 20 минут первого.

сейчас ждал озарения, думал, что-нибудь умное скажу. Но нет, при этом одновременно залипал на видео из китайского торгового центра, в котором придумали весьма увеселительное занятие. Там с верхнего этажа, примерно пятый, на первый можно спуститься по горке. Она закрытая, как вот наедешь на специальном пледе. Все, выезжаю на покатушки. Ну, если серьезно, всем не скучно. В воскресенье, далее уже в компании Рики Повари и Блю Систем на Ретро FM. В столице 0 часов 36 минут.

0: свет нашего выходного настроения. Наверное, должен избегать какой-то серости. Если что, избегаем. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM, как минимум, Джорджа Майкла. Столица 0 часов 48 минут.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Интернет-поток Retro FM 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 90-е. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: с любовью, Пэтти Райан на Retro FM. Точнее, с темой, что везде и во всем есть правила. И, как правило, в молодости мы не особо опытные, застенчивы, наивны. Иногда сами отказываемся от того, чего на самом деле хотим, потому что просто боимся. Не совсем так она выразилась, но перефразирую. В столице час 20 на Retro FM. Своими музыкальными мыслями с нами уже нацелились поделиться. И скоро поделятся Арабески и Ле Пещенко.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка.

Ага. Ну, согласитесь, хорошо отдыхать – это лучше, чем… Вот тут вот вариантов, может быть, точно несколько поставить. Точно не скучно, продолжаем отдыхать все вместе в этом приятном занятии. Нас музыкально на Ретро-ФМ. Далее поддержат Сабрина, Александр Серов. В столице 1 час 34 минуты.

После того, как нидерландцы Тен Шарп выпустили эту историю, одну из самых узнаваемых баллад своей творческой копилки, ребята, можно сказать, понабивали руку в 80-х, выпустили трек 4, а в начале 80-х выстрелили, как бы началась их эра, в 91-м вышла эта самая песня. Вперед из песни, и так и продвигаемся с вами на Retro FM. Скоро услышим что-то от Мадонны, и будет песня из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». В столице час 49.

ни разу не домоседы, ну, по крайней мере, музыкально. Сейчас точно Бонни на Retro FM. Речь у них про эмоциональный дом, про некое эмоциональное родное место, место счастья, безмятежности, куда душа рвется отдохнуть. Ну, мы с вами в целом отдыхаем, пока отдыхается. Ждем скорого музыкального появления Eurythmics и Леонида Агутина на Retro FM. В столице 2 часа 20 минут.

На Ретро-ФМ Патрисия Касс. Нечастый гость на каких-то светских мероприятиях. И как некоторые, наверное, больше завистливо пишут, уделяет слишком много времени комфортному уединению. Может себе позволить. В столице 2 часа 35 минут. И позвольте, что ли, представить тех, кто впереди на Ретро-ФМ. Это Bad Boys Blue и Spice Girls.

Занимательный факт, что как корабль назовешь, так на нем и напишут. Ну, может, не занимательный, но факт. Столица без 11.3. По дороге в новый час. Мы точно успеем музыкально пересечься с Бананерамом здесь на Ретро FM. Всем нескучного отдыха, нескучного воскресенья.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.